хаваса. Поти асаматан, асане гуадривичи. Ма исам манегре муй амано маорен. Ама кара бой бака аматак эмруком. Хая мудер фраго. Опу фанафр клера хаваса. Эмру вака гонем ма бака. Эмру так ма. Энан папа фраг оф яли фанафр клера хаваса ор. Ама так сега я фадер сен. Хей фэвле клера ор. Manou a pabarega da comigaro mi Jesus chão asa neguawa mum under half of comitumum a frozer no mamoro wan ses ook van vlees en bloed if here is a frau no mamoro a frozi ta kapane axemoro la frau caro of depchi a frau ta gemi gemi ta kiama kom habe papa da frage hem of we vanavond kleren gaan wassen a gemi Gwene pa, Jamie tak, papa, mama vraag of jullie vanavond kleren gaan wassen. Era pasagaya moeder, ik kon niet meer wachten hoor, ik heb zo gisteravond op de hand gewassen hoor. Ja.